0: из Приренского края шли мужчины толпой от любви умирать. И велел ее вызвать епископ на суд, все в душе ей прощая за ее красоту.
1: Ну скажи, Лорелея, чьи глаза так прекрасны, что тебе

0: из Приренского края шли мужчины толпой от любви его умирать. И велел ее вызвать епископ на суд, все в душе ей прощая за ее красоту.
1: Ну скажи, Лорелея, чьи глаза так прекрасны?